0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Antonio Ortega Hijo, Alegrías, a la guitarra, Manuel Fernández El Perole, del Foro Flamenco de Canal Sur Radio.
2: ¡Vamos allá! ¡Dale!